0: был дива ярко смутен послала граф. Света ети, кури райки мотил дьяра мила.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet suki tikai vortu un mūna dviesele kļūs vasalim.